0: Ладно, эти тарифы.
1: Помогите.
0: Avoid blue borders mail, Maryland 10 tag, Dom 2431445.
1: 130 G-Tag 4.